0: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱚᱱᱰᱚ ᱰᱚᱵᱚᱜ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥ
1: ᱥᱟᱸᱜᱤ ᱵᱩᱴᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜ ᱜᱮᱞᱮᱭᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱰᱤᱢᱵᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱥᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱛᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱭᱟᱹᱛᱤᱝ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱩᱢᱵᱩ ᱮᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴ ᱨᱮ ᱮᱥᱚᱵᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭ ᱠᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱩᱢᱵᱩ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱵᱚ ᱥᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱟᱸᱰᱚ ᱮᱱᱮᱛᱮ ᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ
0: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱨᱟᱭ ᱜᱩᱲᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱠᱩᱠᱩᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱚ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱠᱩᱠᱩᱴ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱦᱟᱜ 20-25 ᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱥᱤ ᱫᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱫ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱜᱤᱰᱤᱠᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱮᱨ ᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱ ᱵᱟᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱚᱱᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱠᱩᱠᱩᱴ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ
1: ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱩᱢᱵᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟ ᱜᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱞᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱤᱱᱟᱹᱣ ᱮᱱᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹᱣ ᱫᱩᱢᱵᱩ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱫᱩᱢᱵᱩ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱤᱱᱤ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱮ ᱪᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱪᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱤᱭᱚᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱠᱟᱡ ᱵᱟᱭ ᱤᱨᱤᱭᱮ ᱟᱡ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱩᱠ ᱯᱚᱭᱮᱛᱮ ᱟᱡ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱢᱚᱱ ᱛᱩᱯᱟᱹ ᱮᱱᱛᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱯᱟᱭᱟ
0: ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱯᱟᱭᱟ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱟᱡ ᱵᱟᱭ ᱤᱨᱤᱭᱮ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱛ ᱢᱚᱫ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱟᱵᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱛ ᱠᱚ ᱱᱩᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱲᱩ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫᱮᱜᱼᱟ ᱠᱩᱠᱩᱴᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱟ ᱨᱟᱣᱟᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱥᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱮᱥᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ

ᱱᱮᱱ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱪᱟ ᱟᱥᱟ ᱠᱷᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ